0: 들어.
1: I tried to be silent.
2: Thank you.
1: started. I think they're big. Yeah, yeah. Okay.
0: Are you running?
2: Я пишу, как селектор.
3: Чем ты тут имеешь? На работе повар.